Long latex. На туфлях идешь. Ночью с подругой так хочется. Dick. Горлышко сушит. Ты на пол одежда. You like what you see.

0: come, come.
1: Добро пожаловать
0: в Dungeonland.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: Performance arts.
1: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться, я устал.
2: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой, свой и свой.
3: Ass.
1: Как правильно?
0: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа. Одни готовы рвать это до костей. Идут по
2: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два типа. Другие никогда не оставят. Стоящие за
3: тупой,
1: упертый зад.
3: Pants.
1: Смотри, не разорви.
2: You anal.
1: You нет в темноте.
2: I come. That turns me on.

0: это... Stick finger. Нормально наедине, запомни, есть два типа. Одни готовы suck and ass. And full master. Всем казаться подбирать платье. После новой творят, так что dungeon. В огне, и есть два типа. Другие никогда не подставят gay sex. Не скажут, don't do anal, just lube it. Платье, смотрите, разорви. You're wrong. И он нет, будь готов. Swallow my cum. Станет тут миг, когда ты останешься здесь один. $300
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли спину, чтобы
0: coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: спину, не
1: замечая потерь. И
0: come.
1: Шестая, как слеза.
0: Master.
1: И два типа. Они могут прощать даже самых
0: смартостей.
1: И упустят момент. Внутри не разорви.
0: You ain't no.
1: You need to eat. Два типа.
0: Дик.

0: Смотри на разорвет.
1: You ain't no.
0: Двое.
1: Смотри на разорвет. You ain't no.
0: Нет. Yeah.

0: Семен Арсенист.
1: Пламя.
2: Красная мука.
3: Anal.
2: Бывало, курили донской.
3: That high.
2: Или
3: fucking coming.
2: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали. Просто.
3: Love bar.

то, что дайте. Кому-то интересно. Это здесь второй этаж. Бандич. Приехали. И запись сразу. Тут даже не важна. На самом деле, по правилам. И мы просто

0: Когда ставит печать, ой, как
1: даются
0: ой, дух приходит со мной. И если я лезу, они кричат, я просто, просто хотел, но против того, чтобы я был часть каждым.

0: хочу взять себе УЗИ и пойти в центр.
1: Семен.
0: Падает.
1: Бэн.
0: На голову. Даже столь сильных не видела труда.
1: Семен.
0: Падает.
1: Бэн.
0: На голову.
1: Dungeon Master.

0: you come. Поверь мне, если я взорву, то только если ты
1: падает.
0: На голову даже столь сильных не видела труда.

0: дик ты был. Помыть раз шесть. Прыгать на
1: дик.
0: Совсем забыть.
1: Найти
0: на мозги.
2: Он здесь.
1: Rip the skin.
0: Поймать, весь мир разрисовать.
1: Our daddy.
0: Родную достать.
3: Oh, yes, sir.
0: И

0: 346 километров до пункта назначения. Обновление маршрута. Обновление маршрута.
1: Все, пиздец. Приехали.
2: Уже.
1: Мы где?
3: Да без понятия.
2: Ой.
3: Не может поймать GPS.
4: Это как? Спутник же ловит везде. Может, здесь... Когда я ездила к отцу на... то там тоже связь постоянно пропадала.
2: Ой.
3: Прототип, он иногда глючит.
1: Брат, такое уже было?
3: Пару раз, но я думал, что откалибровал его.
4: О, тут GPRS. Я буду качать навигатор несколько дней.
2: Ой.
3: Перезагрузи себя.
0: GPS-сигнал не обнаружен.
1: А у кого-нибудь есть...
5: Бандич?
3: Да нет, тут никаких...
5: Бандич?
4: Блядь. Я так и знала, что нужно было выходить на работу. Сука.
2: Ой.
3: Что ты делаешь?
0: Я обнаружил картографические базы. На
3: Horny. Карты!
5: Фак.
3: Точно! Мы же загружали в тебя карты моего отца, когда он завалил нас.
4: Я думала, там только древние карты, нет?
0: Маршрут обновлен. 346 километров до пункта...
5: Penetration.
1: Что происходит вообще?
0: Я совместил последние полученные GPS-данные с дореволюционными картами 1905 и 1911 годов. Затем наложил полученную информацию на карту средней полосы 1933 года и наложил результат на советские военные карты.
4: Игорь, это ты научил его этому?
3: Видимо,
2: ой.
3: Подключил свои заводские настройки и запустил свои локальные алгоритмы, чтобы проложить нам путь. Фух, господи! А я думал, что вся эта хуйня с картографией отца – пустая трата времени.
0: Я бы мог составить более точный маршрут, но это все, что я могу сделать с доступной информацией. Как я и говорил, 1 терабайта памяти критически мало для экспериментального
5: performance
0: компьютера.
1: Так и что, мы сможем доехать до...
5: Dungeon.
0: Вы выезжаете на...
5: Anal.
0: Холи Драйв.
6: Моё имя
5: Дик,
6: по фамилии я на...
5: Anal.
6: Моё имя
5: Дик,
6: по фамилии я на...
5: Anal.
6: Моё имя
5: Дик,
6: по фамилии я на...
5: Ass.
6: Моё имя
5: Boy,
6: по фамилии я...
5: Next door.
6: Yeah. Baby tape, bitch. Я залетаю вот...
5: Ass.
6: 30...
5: Please.
6: Okay.
5: Yeah.
6: Ah.
5: DJ tape. Suck some dick.
6: Little bitch.

0: Just lube it up.
1: Во всем системно, но твоя сука пиздец. Еще один цикл колей нам.
0: It's a fucking deep.
1: От головы до тела.
2: Shit, I'm sorry.
1: Но не в этом дело, я с тобой не об этом. Мне кроют нервы.
3: Flash of the spanking. We must pull up our pants.

0: Разрывая в клочья
1: Latex Club.
0: Не забыли, что ты сдалека с дома
1: Master.
0: И не последняя
1: Blue Boy.

0: Стик.
1: Твоя дочь.
0: Anal Stick.
1: Все хотят теплоты и ласки. Мы
0: gay sex.
1: Как в игру на холодном ветру.

0: Давай.
1: Не пересекались пути, лучше б не спала она у него на
2: груди.
1: Никогда не коснутся огни, они встретили друг друга, разорвать на куски.
3: Latex love.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо.
2: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: clash of spanking.
1: Спасибо и на том, спасибо за...
2: Fucking coming.
1: В нем.
2: Do anal.
1: Я боюсь и безоружным сном. Я молча поклянусь.
0: Wee-wee.

0: твоя.
1: Спанкинг.
0: Флаш. Общо. Кто Фристы. Меня поймет? Твои.
1: Именно как ты.

0: King. Flash. Кто без ты меня поймет? Именно как.
1: Эшкинга айтпа, а где твой план, чтоб заработала, гонишься за мной, ты стерешься баррикады.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
1: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
4: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
3: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить.
2: Guitar fantasy.
0: Взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить.
5: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И пацаны пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.

0: come join us via the internet, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Нигачи горы мы,
2: Both brothers.
3: Seamen.
1: Горьких нет, как нет, там мы
4: performance artists.
1: Каникин. И с высоты вам шлем.
5: Fuck you!
1: Трепал нам
4: anal.
1: Ветер.
4: Two threat-ups.
1: И целовали. Слегка на
4: вредь.
1: Милая ты, уж не посмотришь свысока, свысока. Не откажите мне.
4: In anal sex.
1: Со мной
4: stick finger deep.
1: Туда, сюда, а то погибнут.
4: In my fantasies.
1: Моя любовь и красота.
4: Don't stop.
1: Мои страдания. Минуты жизни.
4: Dungeon house.
1: Бога. И наши
4: банки. Penetration.
1: Пускай пройдет на
4: gay website. Gay website.
1: Нигачи горы мы,
2: и brothers,
3: Seamen.
1: Горьких нет,
4: как нет,
1: там им
4: performance artists,
1: как Никит. И с высоты вам шлем
6: привет!

0: Ситуация, все кто закрывали нахуй, вообще пиздец. Сейчас просто едем ближе к тоже пиздец учился, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up, and it's a long process.

0: Yeah. Finger. Никогда не плачут никому. This thing. Больно все равно. This thing.
1: Harrington.
0: This thing.
1: Harrington.

0: потрошить все. У нас пусть так говорят. Потрошить, потроить. Пусть все истории тебе.
1: Это история, что ли, для того, что ли, для охуения.

0: fucking latex glove.
1: Трудился.
0: И его поросшим мхом скрипело. Ложились
2: семена,
0: как живые. Но тут раздался в
2: данжен.
0: Кто такие?

0: На полицу надписи Maiden.
1: Gay website. Porn-ass.
0: Едет. А затем за
1: Porn-ass.
0: Русский.
1: Boy next door.
0: Четко корректирует.
1: Как? Play sex club. In my ass.
0: Слюбит. До зари. От ответа до заката.
1: Слюбит.
0: До зари. От ответа до заката. На полице надписи
1: Порн-эс
0: едет
1: Дарк-холм, мэн.
0: А за этим
1: Порн-эс
0: русский
2: Real man
0: четко корректирует
2: Сак
1: и Swallow cum in my ass.
0: Сивит
1: Слюбит
0: до зари. От ответа до заката.
1: Слюбит
0: до зари.
1: Stick finger to anal.
0: 300
1: $100.
0: На
2: полицу
0: за рулем
1: Порн-эс
0: на колесах
1: Дик.
0: А затем за
1: Порн-эс
0: бывший фонс четко корректирует
1: Секс
0: и
1: Фистинг-эс In my ass
0: Сивит
1: Любит
0: до зари. От ответа до заката
2: Как?
0: Порн-эс
1: Любит
0: до зари.
1: За Фистинг Фонс
3: Сакрифайс So that we might learn. It has not been for the past, the faint-hearted, or seeks only the flesh and pleasure. Rather, it has been decreed as it has for us, the toil and sweatshops, endured the lash of the spanking.

0: Если честно, я так давно хотел стыкать. И вот, когда у меня появилось я стыкнул от всего своего сердца. Вы только...
1: Billy Harrington.

0: изведать. Эй, но.
1: Дай мне только пола. И что мы видели с тобой? Boy. Кроме
0: coming.
2: The semen hot load.
1: Я знаю все
0: fantasies.
1: Но нет причин, чтобы отказаться увидеть.
0: Next door.
1: Если хотим мы написать
2: The semen.
1: Паку зеленый.
0: Latex glove.
1: Огненная.
0: Bondage.
1: Дым из
0: anal.
1: Dungeon. Кувыро. Не верится, что
2: dead.
1: Был еще вчера. И точно уже
0: banking.
1: Верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
0: coming.
1: Дальше. Ведь до ныне не только на
0: fisting.
1: Если

0: как мне прет даже
1: long latex glove.
0: Когда
1: fisting
0: с тобой
1: boys.
0: Смотрю с высока. Тебе так идут статус
1: gay movie star.
0: Что я
2: suck some dick.
0: Не пойду пока.
3: Ah!

0: have some bondage. Welcome to Fat Cox. $1,500.
1: Меня так не продажут.
0: Latex glove.
1: Когда я
0: boys.
1: Смотрю с высока. Тебе так идут статус.
0: Gay movie star.
1: Что я не пойду пока.

0: смотрю с высока. Тебе так идут статус.
1: Gay movie star.
0: Что я не пойду пока.

0: follow. I wanna feel you long.
1: Можешь даже
0: so deep.
1: Зачем копить?
0: Yeah.
1: Зачем
0: concepts?

0: Окей.
1: Я хочу рассказать вам историю, но она не так проста, как покажется с первого взгляда. Слушай.
2: Horny. Сучки приключился случай.
3: Я предупреждаю.
1: Bad.
3: Такой ебучий.
1: Horny.
2: Сучки приключился случай.
0: Oh yeah. This thing

0: Луна какая?
1: Вруби Star.
0: Образование вон сколько. Если честно, рядом с тобой я себя чувствую просто...
2: Fucking slay!
3: Horny.
4: Сучки приключился с ней. Я предупреждаю.
3: Man. Horny.
4: Сучки приключился с ней.
3: Oh yeah.

0: some dick.
1: На стуках мы с гвоздей.
0: Boy next door.
1: Разбили фургонах проклятый.
0: Фанслэйс.
1: Мы к вам заехали.
0: Suck dick.
2: Привет.
0: Fuck you.
1: Yeah! А мы скорее.
0: Fisting ass.
1: Вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе.
0: Pants.
1: Oh.
0: Celebrate and suck some dick.

0: I don't do anal. Gay sex.
1: Semen.
2: Или на
0: Bad cock.
2: Hey. Я беру вторую бутылку розового вина.
3: Gang it up.

0: fuck you.
1: Suck dick.
2: Amazing.
3: В среднем человек день может
2: suck.
3: До 200 000.
2: Ha.
3: Suck dick. Сейчас, а потом ты.
2: Show me
3: ты
2: my ass.
3: Троя.
2: You're on.
3: Танец.
2: Horny.
3: Сердце бестолково.
4: Hello, brothers.
3: Я буду.
5: Loop it up.
3: Один на один. С этой комнатой цветных.
6: Fucking slaves.

0: horny. Penetration. Bucks. Bucks. $300. Eight different anal penetration. It's macabre.
1: Я знаю все твои
0: Start fantasies.
1: Я знаю
0: You like what you see.
1: Не смущайся на стене
2: The semen
1: Она осталась от
0: Master
1: А помнишь мы
0: Do anal
1: В школе
0: Performance artist
1: Смотрели вместе Я тебя сыграю, Цоя Это мой плейлист для
0: Sex
1: да, сядь, сядь мне на
2: Bad cock
1: Сядь, сядь мне на
2: Bad cock
1: Я знаю все твои
0: Star fantasies
1: Я знаю
0: You like what you

0: Никола.
1: Ты мне оставил.
2: Данжин.
1: Лилипутские эти крики. Кидал бы только из...
0: Ты в обстоянии?
1: Да, сегодня.
0: Ты ass.
1: Лично я буду черным...
2: О, Данжин.

0: Stop to horny.
1: Быть надо
0: suck some dick.
1: Чтобы сильным быть надо
0: finger dick.
1: Чтобы умным быть надо
2: rip the skin.
1: Чтобы долго жить надо
0: find my dick.
1: Рано

0: gay party.
1: Прекрасно, когда...
0: Do anal.
1: Ты...
0: Amazing.
1: Ты с другой планеты. Ты из моей...
0: Fantasy.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Full master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: кто-то на но мы в ответку зашел из налива закинуло 8 литров Семена. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: С него поймали
1: 100 баксов.
0: Опять прогнали
1: 6 hot loads. 15 anal.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим
1: next door.

0: dungeon. Я уехал, чтобы fisting master and my ass.
1: Сам себя считаю.
2: Fucking slay.
1: Теперь я
2: performance artist.

0: I can't.
1: И дорогу
0: brothers
1: переходит важно.
0: И полмастер
2: дик
1: мохнатый
0: penetration.
3: Yeah!
1: Сам себя считаю
3: fucking slay.
1: Теперь я
0: performance artist.
1: Здесь друзья, но все так же ночью снится мне.
0: Do anal.
1: Отпусти.
3: Sorry, that's cool.

0: зимой.
1: The semen.
0: Вся белым бела. Целый день.
2: Fuck you.
0: Я.
2: Game Boy.
0: Ждет.
2: Dungeon Master.
0: Чтобы.
1: Swallow car.
0: Сам себя считаю.
2: Fucking slave.
0: Теперь я.
2: Performance artist.
0: Здесь друзья, но все так же ночью снится мне.
1: Do anal.
0: Отпусти.
2: Не
0: хочет.
2: Fantasy.
0: Моя там горячим.
1: Semen.
2: Smoking. In our dungeon.
0: И бежит куда-то под.
1: My calm.
0: И дорогу.
3: Brothers.
2: Master
1: dick
2: penetration
3: now.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп. Главное определиться, где твое место и что ты забыл. Зубами цепляйся. Для меня счастье, для тебя.

0: Website.
1: KXS.
0: Coming.
1: Не нужно это знать, как мне дальше быть. Палечки, окей, okay. Пошли.

0: мокрый семен.
1: Метеоритный дождь, но широкий дик не может измерить размер даже среди что внук бессмертных нет. Нету любви, она змея. Крутись

0: Oxford,
1: Seaman, Boy Next Door,
0: Алмы Палас. Впереди заборы полыхают за забором. Полыхает, полыхает. Эй, эй, моя песня корабельная.
1: Come.
0: И через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
2: Spanking.
3: Gay party.
0: Поле пекла.
2: Billy.
3: Full dungeon.
2: Spanking.

0: banking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю.
3: Boys.
2: Лучше, чем... Лучше, но ничего нет лучше. Этот образ так близок к тем, что он исполнен в моей
1: ас-ролику.
2: Для влачимой повсюду со мной.
3: Oui,
4: oui.
2: Мне напомнили рок клинков.
3: Да
2: и сущность самой войны.
5: Войны, в которой где куда ни глянь. Нет,
6: back I come.
5: Не работает и не я, не тут.
6: Gay, sex.
5: Найти, но и не за что весь
6: бой.
5: Не за

лучше. Жаль только, что бой его не получит. Не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется. Я так хотел быть хоть раз умным.

Я выполз из тьмы. Они вы чем-то пудрят. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой. Я видел. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть однажды он.

0: На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: ком.
0: И тут вот тебе натя. В кармане старый черный кожаный
1: ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: семен.
0: Я этот
1: ass
0: последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spank.
0: Но не будем, главное все
1: like
0: и я пробит как в кино, чуть повыше
1: latex.

Не совсем. В больничке корабль Seaman. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все Seaman. Заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких...

0: Fisting is 300 bucks.
1: Только suck some dick.
2: Наташа, поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: искрой. Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах и никаких.
1: Mm.

0: Он пишет демо.
1: You got a fat cock.
0: Yes. Повышает градус, выкидывает свой разум на метик. Что ты скажешь, Карату, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: пол. Dungeon Master.
2: Fat cock.
1: Oh.
2: Hey, bitch.
1: Hey, calm. This thing...
2: Ow, ow, ow, ow.
0: Я вспомнил, это нравится.
1: Anal.

телефон, слышь? Работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам мне! Эй! Заберите свой металлолом!

0: Около 800 новых видов.
1: Дай 5.
2: Ой. Вот видите, наука на моей стороне.
3: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция У. Возможно, благодаря химической реакции с участием и филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани, в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет служит предупреждением о его ядовитости для...
3: Меня начинает раздражать эта Сири на максималках. О, Господи.

0: come. Будет на spanking. Как у my ass.
1: Хоть и сделано
0: in place.
1: В школьном ансамбле батька
0: next door artist master.
1: Fucking давно жалко не слышать речи и
0: band.

Мама, хлеб! Я каменщик, работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам, я голоден! Эй! Заберите свой металлолом!

0: И я бросила
1: Dungeons.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила
1: Fucking car.
0: Залила ее
1: The semen
2: Coming
0: Полечу через
1: Attack.
0: Тебе достаточно, чтобы быть там
1: Boy.
0: И я бросила
1: Dungeons.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила
1: Fucking car.
0: Залила ее
1: The semen
2: Coming
0: Полечу через
1: Attack.
0: Тебе достаточно, чтобы быть там
1: Boy.
0: Я не слушаю
1: Full master
0: Нет.
1: Stick finger
0: юность, волосы,
2: Hot
0: Красота
2: Shit.
0: Мы же уродливых серых этажей приглашаю на
1: Party.
0: Ничего не стесняясь
1: Ты
0: ощущал еще за километры у тебя
1: Bad cocks.
0: У меня запах

0: The semen
1: coming.
0: The semen
1: coming.
0: The semen встречал закаты на
1: party.
0: Если внутри, внутри, то почему-то громко
1: Fifing.
0: Я ее уничтожила хорошую ученицу с обрывом прошлое. Это ради тебя одного. Эти красные
2: Dicks.
0: Красное вино ядовитой улыбкой провожаем мы с тобой. Нас уже не исправить. Я бросила сюда тетрадки и портфели закурилась. Залила ее
2: The semen
1: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
1: Boy,
0: я бросила, сожгла тетрадки и портфели закурила. Залила ее
2: The semen
1: coming.
0: Я полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
1: Come join us this Saturday at 7 p.m. You can watch the party live via the internet. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.

0: непонятные звуки. Я открыл чик и нажав на свежую страну, мы отправимся
1: в меня. Дай мне сын, весь исправь ты на меня. Меня, дай мне сын, ни на кого не больше.

тебя, меня. Дай мне синь. Две сестра ты. Меня. Дай мне синь. Ни на кого не больше. Так мы будем каждый день друг друга направлять на синь. Нажимать. Нам не надоест это видео. Будем мы друг друга освежать. Будем мы друг друга в данжен. Будем мы друг друга. Будем на скамейке, даже на звук. Мы на эту пейну вместе нажимать. Ты меня. Дай мне синь. Где сестра ты?

0: чувствовать много. Лежать на песке или прийти уже все-таки к дуэ, не стесняясь.
1: Finger in ass.
0: Хочу глядеть на капризное.

0: как минимум 30 человек погибло. Погибло наше.
1: Банды нахуй.
0: И никто не дает нам возможности расследовать.

0: talk. Big bad talk.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big bad cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Их без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage
2: в голубых глазах
0: торста. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasy.
2: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock. Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock. Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: твой мысли странен.
1: Мистер Афлоттен, ас.
0: Укушен.
1: Ромб.
0: Бывало застревали, как
1: муви стар.
0: Сыны. Что знал ты о дне?
1: Дар Эйнэ.
0: Куда хотел однажды?
1: Коммен.
0: Как будто с
1: гей вебсайт
0: упавший со своим
1: данжем.
0: Со своим
1: данжем.
2: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
3: семен.
2: Пусть будет нашим без ума с тиктока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно так надо.

0: long thunder bar.
1: Летай со мною в стиле.
0: Horny hands,
1: Но только
2: fuck you,
0: rip my fucking pants.

0: Gameboy.
1: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
2: Bad cock.
1: Таким огромным, огромным.
2: Bad cock.
1: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
1: Перевай. Обязательно
2: The semen.
1: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
2: Word around the offices, you've got a fat cock.
1: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: fat cock.
1: Забыл, чтобы
0: gay sex.
1: Никто не знал, чтобы
3: the spanking.
1: Был, но перебор.
0: Слышь?
1: Кричат с тех пор.

0: call master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам, у вас есть все. Проблема, но на выйдет бардак. Бредят, не хотят работать.

0: Вы поверьте мне, у вас все есть.
1: No, I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
1: Слышь? Dungeon
0: назад. Сами будем решать, где
1: suck dick. Anal.
0: Давай толпу.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: I'm

0: Больше потребностей в нем нет большой лишь.
1: Dungeon.
0: Старых.
1: Do anal.
2: Bad.

0: Где-то...
1: Latest.
0: А, так, пацаны.
2: As we can.
0: Такая только у меня и у
1: вас.
3: Вы готовы, дети?
1: Yes.

0: Весь покрытый
1: Семен.
0: Абсолютно весь остров
2: Fucking coming.
0: В океане есть остров
2: Fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: Семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди.
2: Fucking
0: на лицо ужасные добрые внутри.
2: Get your ass down from here now.
1: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
2: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Имба
2: Guitar empty.
0: Взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
2: I'm an artist. I'm a performance artist.

готов. Просто от меня в пике твой. Да прокинь замятый. Мое ты опять прибивай. Ты голодный. Вожу при

0: летает.
1: So fucking deep and ass.
0: Наша семена.
1: Turns me on.
0: Глупыми.
1: Fucking coming.
0: Высыхают на ресницах.
1: My

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты. Все, давай, успокаивайся.
1: Как?
0: Расправила и вперед.

0: Fucking.
1: Если ты хотел.
0: Full master.
2: Вебсайт.
1: Бойчик, извини, но я в тебя не верю. Варить щи, жарить. Ты чё тупой? Есть вообще-то. Прости, что обломался вечер.
0: Fisting.
1: Бойчики танцуют под артикли.
0: Artist.

0: Кто сказал, что
1: умерла,
0: что не
1: гачи,
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я назад каждый
1: день
0: мне больней.
1: Dungeon Master. This thing.
0: Только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться.
1: Gay boy.
0: Это мой бой.

0: Dungeon Master.
1: This thing. Только сильнее. И я слышу, как вторят со мной.
2: Я русский.
3: Fucking slave.
2: До конца.
4: Это

0: do, Anal.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмастер.
1: Строгает, плохо спится и чуть качается.
0: My God.
1: В кармане.
0: This thing.
1: Для Тани. Метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лужик не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На кухне гречки.
0: My God.
1: А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is

0: Master.
1: Семен.
2: Солнечный свет в луже купается.
1: Семен.
0: Fisting my ass.
2: На моем огне, но сердце спит мое.
0: Latex glove.
2: Ночь полнолуние.
0: Fisting.
2: Ночью особенно верю.
0: Gay sex.
2: И любовь.

0: Hannover.
1: Пальцы любимого тихим движением.
2: Spanking ass.
1: Нежных объятий тает и плавится слово.
0: Sex.
1: Белой скульптурой.

Я с пацанами ставил ставки, все на бросил кости, фортануло, я небрежно поднял. Детка, только что мне, оу, детка, только что мне этот, ведь, детка, брюлики твои, я просто, просто сдал бы в ломбард. И кушай перпл, ты G13, он нужен мне как ripped детка, you know what I mean. Только, только что мне этот, вот только, только что мне этот, я лучше, тихо позову тебя, детка, я просто пиздец.

0: услышите трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
1: Именно.
0: Рассказывай.
2: С рождения поймальчиком был.
0: Молодец.
2: Имел копику. Любил.
0: Хороший мальчик.
2: Любил и копил.
0: А что было дальше?
2: Все дети как дети.
3: Без
2: забот.
0: Счастливое детство.
2: А
3: stick finger.
2: Не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.
2: Копилку кладет.
1: Тимен.
3: Fucking
1: Тимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Белый
1: Тимен.
2: Белый
1: Тимен.
2: А остальное все древний день.
0: Дальше что было?
2: Здесь пенник, там шиллинг, а где-нибудь...
3: Дик.
0: Большие.
1: Тимен.
2: Стал мошенник, мошенники.
0: Почему мошенники?
2: Скопил целый пуд.
0: Молодец.
2: Но в том-то и дело, что он не один.
0: Почему?
2: Кто больше всех на свете любил?
0: Человек наш.
1: Бой.
2: Это забыл.
1: Тимен. Фокин. Тимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай.
1: Тимен.
2: Делай.

0: называли
1: Fucking Slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full Master
0: Ты и шпана Парикмахер,
3: дядя
0: Подстриги
2: под нолик
0: Я проездом
2: Fucking coming, $300
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой Все помнят,
2: Bad.
0: И друг его Матвей На крыше разводили А вечерами около часов Гоняли по району
2: Boy next door
0: Парикмахер, дядя
3: Ой.
0: Подстриги
2: My ass
0: Под нолик

0: Да, не знаю.
1: Гей-парти.
0: Да, не знаю.
2: Прощай, забудь мечту свою. I'll be right back.

папой, ну? Я работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам его! Эй! Заберите свой металлолом!

0: открывает.
1: Next door.
0: Буду вспоминать, как горели и от любви. Может, рядом с тобой нам было что-то там.

0: Банды. Билеты, прикиды.
1: 300.
0: Фляжка с... Контролей. Призы. Боры на базе, но есть опоздавший. Проклятый Макдональдс. Говёный биг.
1: Так.
0: Не надо пиздеть, что ты...
1: Фанкамин.
0: Где ты, блядь, ходишь, ебучий мудак?
1: Эфдор.
0: Пломит слишком высокую...
2: Симена.
0: Ты чё, охуёшь, только в натуре осёл? Давай не гони нам тут...
1: Сапчат.
2: Эйнол.
0: Ты стаж...

0: разбудит кого-то. Тушителя такой можно вешать топор. Здесь не разобьешь, и чья-то блевота в углу и стоит нескончаемый ум. Но время идет, пора и на ту. Пора уж вовсю начинать. Привет всем, респект, мои драгоценные. С вами сегодня Монгол Шуудан. Здрасте, здрасте. Мы к вам приехали с юго-запада. Лично и энергично.
1: This thing. Stick fingers.
2: Okay, fucking horny.

0: Anal.
1: Открывается медленной песней, все что-то немного народ остудит. И все первопали души, всем известны тут главные. Душе не будет, и вот наконец-то. Подводит печальный убыток под счет. Тут вышли бы, а может
2: попросим.
1: Давай,
0: Людра,
1: мы приедем еще. Здрасте, здрасте. Мы к вам приехали с юго-запада. Лично.

0: часом им пишут демо. Повышает градус, выпив, все рады на митик. Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: Dungeon Master.
2: Bad cock.
1: Oh, they come. This thing, ow, ow, ow, ow.
0: Я скорее нравится.
1: Anal.

0: Как ты?
1: С детства не умел, видимо, такой.
0: Dungeon.
1: Мой удел. А...
0: Dark ass.
1: Да что?
0: Dark ass.
1: Вечно мне лгала. И меня никогда...

0: do anal.
1: Dick. Ass.
2: Направлю взор, может она ждет.
3: Fuck you.
2: Это вздор, не сдав дикий.
0: Come.
2: Я брошу свой.
3: Boss.
2: Это моей.
0: Anal.
2: Заключительный
4: top low.
0: Suck your dick.
3: Please.
0: Come. Stick finger.

0: would you fail? Крохотный
1: the semen.
0: Соткан дождь Течет Обыкновенная И ты порой

0: Анетпа.
1: Он тебя не
0: любит.
2: Shit.
0: Anal.
1: Разобьется.
2: Some dick.
1: Он тебя не
0: любит.
2: Shit.
0: Anal.
1: Разобьется.
2: Some dick.

0: Schluss bei Next Door. Calling. Успех в делах, семья и ты. Ночили раны.
1: Семена.
0: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
0: И превратились в виражи.
3: Formed and tarnished.

0: I'm sorry. Sorry for what?
1: Начни хотя бы...
2: Suck dick.
1: Ну чё ты такой?
3: No homo.
1: Хватит опять нудить, что я...
2: So fucking horny.
1: Просто раз...
2: Swallow cum.
1: Одно из моих...
2: Gay fun.
1: Я тебе покажу, как сильно ты...
2: Turns me on.
1: Ты весь такой...
2: I don't swallow cum.
4: Spanking ass.
1: Мои...

Один, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: Рейно.
1: Милый прокурен на кухне.
0: Он бон.
1: Значки.
2: Бон лейтекс.
1: На туфлях идешь.
3: Виски.
1: Ночью с подругой-то хочется.
3: Дик.
1: Горлышко сушит.
0: Рейно.
1: Дать на пол одежда.
3: You like what you see.

0: Kano, Dungeon Master,
1: Прости меня,
0: Master Dan,
1: Люби меня, враг мой,
0: Swallow my cum,
1: Друг мой,
0: No, I don't do anal, Dungeon Master,
1: Прости меня,
0: Master Dan.

0: Anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master Man.
1: Люби меня, брат мой.
0: Swallow my cum.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master Man.
1: Люби меня, брат мой.
0: Любит
1: меня. Друг мой, не отрекайся от...
0: Anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master Man.
1: Люби меня, брат мой.
0: Swallow my cum.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master Man.

0: It gets bigger when I pull on it.
1: Hmm.
0: Sometimes I pull on it so hard, I rip the skin.
2: My daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
0: Will you show me?
2: I'd be right happy to.
3: Там, где океан косаток и хитрый по небу, катит солнце на запад, и еле тлеющий дугой, как от электроската, моя тоска. На самом корабле, в декабре, просто верь мне, как ребенок, что так можно, тогда сможешь ты сорвать плоды, те, что и не смогли, не смогли. На самом корабле, в декабре, просто верь мне, как ребенок, что так можно, тогда сможешь ты.

0: Fucking penetration fucking deep.
1: Я тогда как Архимед перевернусь. На одной счастье и симбет, и все по-дурацки. Все, что вырастил, как тамагочи.
0: This thing ass fucks.

в январе или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а? На самом одиноком корабле я приду к тебе с клубникой в декабре, или в январе, или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а?

0: Мое дело вас развлекать пустяками во время
1: пути.
0: А что пустяковое хрупкого эго-артиста? Нет, довести бы до самоубийства. Нет, человека ранними.
2: Не хочу никому давать копаться в своей.
3: Yes.
2: Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то.

0: глазах. Мы звезды,
1: бой next door.
0: Разбили фуг враг, проклятый
2: фонд.
0: Мы к вам заехали.
1: Suck dick.
3: Привет.
2: Fuck you.
0: Yeah! А мы скорее.
1: Fisting ass.
0: Вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе.
2: Pants.
0: Известие.
3: Лучше по-хорошему.
1: Celebrate and suck some dick.

0: you swallow semen. По дороге я fucking coming. Кверху ноги, поберегитесь не до троп. Ноги бежит
1: fucking slave.
0: Не остается без внимания мое дыхание подбегание и регулируя дыхание я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
2: fisting.

0: Опруга и
1: пейно
0: сокращая. Но и, конечно, восхищая.
1: О, мастер
0: и друзей.

0: Ella, o прогаем.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Эй, ну и, конечно, восхищай. Коллег.
1: О, мастер.
0: И друзей.
1: Орни.
2: Руки выдумали, но он.

0: Dungeon.
1: На и в безнадежной пробке я себя нигде не
0: чувствую.
1: В ледяном подъезде мой никуда не езди, а мне так хочется быть, знать, что я кому-нибудь не. Я всегда испытываю там, где я могу.

Тысяча заглавных приобретений интриги года о таинственном побеге Маргарита из России вместе с Джоном будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито через Белоруссию.

0: Pass.
1: Dungeon Master. Performance Artist.
2: Не вижу причин даже.
3: Coming.
2: Да я просто делаю ты реальный.
3: Oui, oui.
1: Dungeon

0: start fantasies.
1: Я знаю.
2: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
3: The semen.
1: Она осталась от...
0: Master.
1: А помнишь, мы в школе
0: performance artist.
1: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для...
0: Set.

0: анекдоте. Че ты косишься на
1: Latex Club? Данги на то,
0: не будь против. Сядь, сядь мне на лякак. Сядь, сядь мне на лякак.
1: Нико, Нико.
2: Ты мне оставил
1: Данжин
2: лилипутские дикпики. Кидал подборку из
1: веб-сайт.
2: Да, сегодня лично я буду черным.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя.
2: Именно.
1: Как правильно здесь? Я не знаю. Лишь хочу.
0: This thing.
1: Своих много.
0: Finger.
1: И на взлетке что?
2: Именно.
0: От bad cock.
1: Отлетали.
0: Swallow cum.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
0: this thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай.
0: Yes. Вместе fucking coming.

0: Yeah.
1: You gotta wrestle your ass.
2: Бля, я не знаю, сейчас сделаю, короче, очередную даунскую хуйню.
3: Эй, но. Дан

0: Вам придется заплатить им.
1: Then
2: Anal.
1: Anal.
3: Glory.
4: Dungeon.
5: Bad cock.
6: Master.
7: Master.
8: Jabroni.
7: Jabroni.
8: Oh my god.
9: Come on, sir.
10: Please.
9: Come on.
11: Ah, shit.
12: Hasta la vista, baby.
13: Chester.

0: Зашверди много горни. Я лишь добавлю
1: семен.
0: Пиздуй обратно.
2: Dungeon.
0: Ты ищешь что, чем я сэк. Я лишь черчу тут
2: пенис.
0: Ты думал, что думал.
2: Full master. Full master.
0: Ты брони.

0: мне задарил. Мне так приятно. Юбачка. Я ЧВК. Бойчик. Его целую. Dungeon Master
1: D. Твои дожди вышибаясь с ноги может. Подскажет хак. И выпрыгнуть из ног. И обнимает. Bad cock.

0: Если б я был гей, я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
1: Macab.
0: Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting.
3: Boy.
1: Billy. Штопает.
3: My ass.
4: Hot load.
1: Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
3: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
3: Rip fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: нам ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или
3: бой?
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был
0: гей,
1: был бы
0: next door boy.
1: Неплохо очень.
3: Fisting my ass.

0: Далее в программе Алежау с песней
1: Bondage Gay Website.
0: Встречаем!
2: Я захожу на...

сосед, бой next door. Следом жмет дартон. В оценках сак. В лесах я люблю. Мы обожаем. Я люблю. Мы обожаем. И вот легенды хак. Он бывший прот. Вот у нас варлок

0: Brown boy.
1: And you too.
2: Hey.
1: Fucking slaves. Fuck you.
2: Руки прочь.
0: Boy.
2: Перестаньте давать ему свои.
0: $300.
2: Hey.
0: Boy.
2: Все нормально. Слышишь? Все нормально.
1: Huh?
2: Давай, давай, давай. Кислотный.
0: 15.
2: Hey. Кислотный.
1: Spanking.
2: Hey. Кислотный.
0: Coming.
2: Hey. Давай, давай.
1: Fucking slaves.
0: 15.
1: Spanking.
0: Coming.
1: Fucking slaves.
0: 15.
1: Spanking.
0: Coming.
1: Fucking slaves.
0: 15.
1: Spanking.
0: Coming.
1: Fucking slaves. Fucking slaves.

Бледный словно Бледный сон Это ночью разорвется На осколки балкон в наш тип Эту ночь кто-то потеряет А под утро потеряет Чтобы продолжалось

0: shit, I'm sorry.
1: Сегодня утром
2: fucking slaves
1: плясали танцы на
3: my ass,
1: ругались матом
3: do
4: gay sex.
1: А пару спустя еще одна
4: boy next door
1: стала
4: deep dark ass
1: пустяк падают
4: semen
3: I swallow
1: хоть одну
4: fat cock
1: ракеты,
3: coming
1: не знаю куда откуда я хочу сделать настоящий
3: fisting ass.
5: My fellow brother, Billy Harrington.
3: 300 bucks. My finger is fisting, fisting, fisting, fisting ass.
2: Fucking slave.
5: Boy, Billy Harrington.
3: Master. Go do sex. Deeper in ass.

0: do anal.
1: Делай как прочел. Не прячь под
0: boy next door.
1: Ключи три раза.
0: In my ass.
1: Стучи.
0: Fuck you.
1: С улыбкой как учил.
0: My dick.
1: Тянись как разговором.
0: Boy next door.
1: С таксистом как с
0: Semen.
1: По этой сети каждый божий день среди тысяч похожих.
0: Ass.
1: Вечно ищи свой желтый.
0: God's boy.
1: Белый.
0: Fucking semen.
1: Я пошел. Я намочу себе.
0: My ass.
1: Я не диктант, не резюме.
0: I'm a performance artist.
1: Я хочу сделать настоящий.
0: Fisting ass.
1: Я посвящу его.
2: My fellow brother, Billy Harrington.
1: Я хочу
0: 300 bucks.
1: Чистый.
0: My finger. Fisting, fisting, fisting, fisting ass.

0: cock.
1: O paige mi vasii.
0: Big fat cock.
1: Любовь шампанское.
2: The spanking.
0: That's amazing. Anal.
1: Красное забавы.
0: The semen
1: cock. У паige мне в России.
0: Big fat cock.
1: Малые красавицы. И
0: вальсы.
1: Их
0: без
1: французской булки. Любовь шампанское.
2: The spanking.
0: That's amazing. Как
1: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
1: упоительный в России.
0: Big bad cock.
1: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
1: И только
0: bondage
1: в голубых глазах торта.
0: Как
1: упоительный в России.
0: Big bad cock.
1: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasies.
1: Ну что тебе, мои
2: fucking slaves.
0: The semen.
1: На том этом свете буду вспоминать я.
2: Billy Harrington.
0: Как
1: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: потерял, ты бы бог взял, теперь это не для тебя, агент. Стал тут подчиняк, и зачем тебе лям на теле, ты бог семья, агент. Стал in my anal,
1: тебе в небе земля, ты немцы, кто не
0: семья, агент.

0: Да.
1: Снова я. Ну что, я так поняла, этот кто-то до тебя дозвонился. Сочувствую. Че я звоню? Да, сегодня очередная
2: премьера
1: по поводу переизбрания нашего горячо любимого.
0: Да, да.
1: Я твои отношения к этому знаю, но сходить стоит.